Получите вы ваши деньги. Сегодня? Каким образом мне надо даже это сделать? Хорошо. Сегодня. Я хойте. Пока-пока. Я. Чусь.